0: Toluca, Banzai, Avenida Latinoamérica 1080, Saldán. Anticipadas en Barrio Altamira, calle Estados Unidos, 4272, Enzo Frenorte, Tomás de Archondo, 3183, y por transferencia al 3516-781-743. Los esperamos.
1: Вы хотите мир и вы хотите перестройка. Вы хотите гласность, вы хотите перестройку.